Ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай, сатай бапай зе убе, пардаш ту парче убе, хамой чау бе, жер бе, мен хартом дэвид, ну ай-вай,